0: задерень.
1: Ой, да взялся опана, да забежил шести квас.
0: Ой, да взялся опана, да забежил шести квас. Ой, да взялся опана, да забежил шести квас.